0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 21 жніўня.
4: Як міністр адукацыі робіць з беларусаў дурняў?
6: Не буду больш лаяцца, просто неадукаваны міністр.
5: Што яднае Беларусь і Мьянму апроч дыктатуры?
7: Беларусь такая някепская альтэрнатыва для такіх аўтарытарных рэжымаў.
4: Не заховал Бабарыка президентские амбиции.
8: Тоже планирует вернуться в политику. Более того, я считаю, что это его подчеркнуто аполитичная инициатива Беларусь Network. Это попытка самосохраниться до того момента.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей годины.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Віктара Бабарыкі яўна ёсць амбіцыі быць лідарам, а ўсё, што сёння могуць прапанаваць яму дым-сілы, убудавацца ў існуючую сістэму, мяркуе палітычны аналітык Арцём Шрайбман.
2: Так ён каментуе заяву Бабарыкі, быццам той не патрэбны дэмакратычным структурам ні ў якой якасці.
1: На думку аналітыка, Бабарыка какетнішае. Аднак, мяркуе Шрайбман, што сфармаванаму на сёння палітычнаму ландшафту новыя людзі сапраўды не патрэбныя.
2: Больш падрабязна пра гэта эксперт паразважаў на YouTube-канале выдання «Зеркала».
3: Павел Латушко дал большое интервью на Еврорадио, где он подробно рассказал, что он предлагал, лично предлагал Варика и должность в кабинете, условно говоря, сотрудничество такое, и пойти на выборы в КС со своим, со своими сторонниками, со своим списком. То, что не предлагали, это неправда, но то, что нечего предложить, это правда. Вот. Потому что все, что может предложить сегодня Демсилы, объединенный переходный кабинет, да, офис Тихановской, это встроиться не на первой позиции. У Бабарыки явно амбиции быть первым, быть лидером. Мы был последним интервью, оформляется это впечатление для тех, кто не знал его лично, 2020 года. Амбициозного, я бы сказал, даже властного человека, который не готов ко вторым позициям. Отчасти справедливо видеть себя главным героем 2020 года. Не единственным, но, по крайней мере, одним из главных двигателей того, что происходило в 2020 году, и не готов мириться или там не готов вставать на заранее заведомо вторую-третью ступеньку в структурах, которые были сформированы за это время. Например, Павел Латушко на такой выбор пошел. Вот я думаю, почему возникло это и трение между ними на конференции недавно «Новая Беларусь», и вот потом в эфирах, потому что Павел Латушко тоже очень амбициозный человек, но он этот выбор сделал, он как бы для себя понял, что автономном плавании Светланы Тихановской у него меньше перспектив, чем встраивание структуры, быть там номером два, быть там заместителем, да, но это сохраняет его в повестке, на встречах, дает ему некий такой возможность для сохранения своего потенциала на будущее. Бабарыка, по сути, занимается тем же, но вне структуры. Он тоже решил со своим проектом «Беларусь Network», по-моему,
4: говорим об этом, да.
3: По сути, просто не встраиваясь в чужие проекты, самосохраниться на будущее, да, пройти этот период эмиграции с минимальными потерями, репутационными, скажем так. Ну, это скорее про его собственное мировосприятие себя, да, себя в политике и свою роль, и неготовность к понижению своего собственного статуса. Он хочет быть лидером. Пока непонятно, лидером чего в эмиграции можно быть, да, учитывая, что партийная структура, он сам отказался строить, что и понятно, строить в эмиграции партию — это... Российская оппозиция пробует, там Илья Яшин пробует создать партию, но это такое, это действительно работа на очень далекую перспективу. Ниша репрезентации, мы с тобой много раз говорили, занята, во-первых, Светлана Тихановская, во-вторых, на эту же как бы нишу закрадывается Мария Колесникова, то есть тут уже тоже непонятно, что может нового предложить Бабарыка. Репрезентация, я имею в виду, перед международными партнерами, то есть дипломатии, адвокации такой. Думаю, что это не столько я не нужен Тихановской и другим структурам, сколько я не нужен этому политическому ландшафту. Вот если бы он так это сформулировал, это было бы абсолютная, мне кажется, точная констатация реальности. Вот этому сегодняшнему эмиграционному политическому ландшафту новые люди не требуются. В том смысле, что они непонятно, чем им заниматься, кроме как присоединяться к существующим структурам.
4: А ты прочел в этих словах обиду? Тебе кажется, есть она там?
3: Я не знаю. Я не знаю просто, чего можно было ожидать. То есть, вот, ну, что Тихановка должна была, увидев, как он выходит из тюрьмы, сказать, а, ну, раз вышел, теперь я должна вступить. Тоже не факт, да. Мы, то есть, с ее позиции, с позиции других структур, мы Бабарыку знали полтора месяца. Ну, можно ли доверять однозначно человеку и то, что он, во-первых, пронесет эту там условную легитимность, то, что она за ним сохранится в случае чего. То есть, как, ну, какая процедура уступки места, да? Это непонятно тоже. Для международных партнеров он в целом малоизвестный человек, а этот Беларусь, он очень известный. Ясно, что альтернативное могло произойти. То есть, если он обижен, то я не понимаю, на что и на кого, и на что он ожидал. То есть, не знаю, мы, мне кажется, с первых дней после его освобождения с большего предсказывали эту ситуацию, mm-hmm. прямо вот за этим столом, да. Поэтому, ну, если там есть обида или нет, я не знаю. Это надо спрашивать у людей из его команды. Я не знаю, кто в его команде. Вот уже, кажется, же Иван Кравцов.
4: Да, которого бабариканцем называли последние сколько я не знаю, лет?
3: Скептично выступать. Выписывать Бабарыку из бабариканцев, да. В остальном, то есть надо спрашивать у людей близких к нему, если там обида. Я думаю, что, может быть, обида в целом не на то, что у него места не нашлось, а скорее на то, что за 5-6 лет в общественном мнении мировом, по крайней мере, протесты в Беларуси 2020 года и, условно, выступление народное 2020 года ассоциируются не с теми, кто за них отсидел. Вот. Я думаю, что такая обида есть не только у Бабарыки, она может быть у многих, кто провел это время в тюрьме, и Сергей Тихановский, и бабариканцы, которые были не в тюрьме, да, и, возможно, и Мария Колесникова что-то похожее есть, да, что как бы мы это сделали, мы за это отсидели в это время.
4: Звездами стали другие люди.
3: Да. И не просто звездами, а теперь все думают, что это они сделали, да, а нас как бы забыли. То есть я думаю, что вот этот элемент, он может тут быть, но это не совсем обида на то, что сегодня произошло. Ну, надо дать ему должное, все-таки я не хочу сильно как бы драматизировать то, что там он говорит, потому что он в этом же интервью, он сказал много позитивного, отметил в работе Димсил, что они смогли сделать за эти годы, да, и отстроить отдельный имидж от режима, и от войны, и так далее, и чтобы не забывали и про политзаключенных в том числе, поэтому я не хочу делать из него какого-то такого антагониста. Мне кажется, он, наоборот, пытается все еще довольно примирительно выступать, даже несмотря на такую уже появляющуюся мягкую критику в адрес оппозиции.
1: Недавно Віктор Бабарик анонсаваў новы праект «Беларусь Нетворк» – лічбавую платформу, якая мае аб'яднаць ініцыятывы і людзей, каб вырашаць агульныя праблемы.
2: Чым можа займацца такая ініцыятыва? Вось што думае Артём Шрайбман.
3: Ну, как я понимаю, идея в том, чтобы не делать как существующую инициативу. Бабарика в своих выступлениях очень критикует грантовую модель существования в зависимости от западных грантов. Справедливая критика, кстати, она действительно искажает мотивацию часто у людей. Поэтому, наверное, нет. Наверное, идея в том, чтобы объединять какие-то ресурсы белорусской диаспоры, да, богатых белорусов за рубежом. И я там не услышал особенно про объединение существующих проектов. Там скорее про объединение усилий разных людей, в том числе, в первую очередь, людей изнутри Беларуси, потому что это снова-таки главное, как бы, ветвь его критики в адрес оппозиции, потому что вы оторвались от людей внутри Беларуси, а нужно их сделать целью и основной целевой группой нашей работы. То есть каким-то образом, я так понимаю, он будет на этой платформе собирать условно спрос и предложение. Да, вот есть спрос людей на какие-то услуги. Понятно, это не вопрос там почистить обувь, это вопрос какие-то гражданские проекты, которые людям нужны. Будь то в образовательной сфере, в сфере идентичности, в культурной, в какой-то другой, да, и в активистской. Все, что могут другие люди дать, наверное, дистанционно, да. И затем другие люди, которые присоединятся к этой инициативе, напишут о своих навыках, да, что мы можем делать, он об этом говорит. Напишите, сколько часов вы там готовы уделять, что вы умеете. Третьи люди, наверное, напишут, сколько денег они могут выделить на реализацию, да. И получается такая некая биржа, если я правильно это себе представляю, где сводится вместе запрос и предложение, и вот операторы этой платформы, да, Бабарика, его люди, будут как бы сводить, да, вот. И таким образом ты понимаешь, в идеально работающей этой системе ты можешь понять запрос общества, не фантазировать его себе на конференциях в изгнании, а понять его, просто опросив людей. Тут есть два больших кита, да, которые мешают этому состояться, на мой взгляд. Первое — это то, что даже если ты 15 раз назовешь свою инициативу, 15 тысяч раз назовешь свою инициативу не политичной, а политичной, признание ее экстремистской не задержится. Первая проблема. Вторая проблема — это низкая политизация. То есть в 2020 году Бабарика мог просто кинуть клич у себя в Фейсбуке, медиа подхватили, медиа читают миллионы людей, и он там за несколько дней собирает себе инициативную группу 8,5 тысяч человек, а за несколько недель собирает почти 500 000 подписей. Это 2020 год, массовая мобилизация. Сегодня, наоборот, отток, массовая апатия. Цифры любого взаимодействия с политическими инициативами и с политическим контентом в Ютубе, например, и в других площадках неуклонно там деградируют все последние годы. Бывают редкие всплески, но они связаны с событиями. А обычно мы видим по всем там метрикам, что количество людей сегодня, интересующихся политикой, плотно.
4: Кратно меньше, чем...
3: Я бы сказал, в раз 10, а может быть и больше, меньше, чем в 2020 году. Это два лезвия ножниц. Деполитизация, демобилизация и страх, которые отрезают потенциальных участников, которые могли бы быть у такой благой инициативы в 2020, например, году, даже в 2019 году, когда это было безопаснее. Поэтому для меня вот загадка, как Бабарика планирует обходить эти проблемы, увидим. Ну, то есть он явно талантливый политик, поэтому посмотрим. Да, может быть, он найдет какие-то решения этой проблемы. Но вот я вижу такие основные вызовы. И все те электронные платформы, которые оппозиция пробовала создавать за последние годы, остались очень нишевыми проектами, будем честны. Они не пошли так далеко, как Бабарика хотел бы пойти в плане общенационального политического лидера. Вот. Но с другой стороны, если мы говорим об альтернативах, то я их для него и не вижу. То есть да, это будет микропроект, видимо, но если у него альтернативы сделать макропроект в сегодняшних условиях, тоже непонятно.
4: В прошлом выпуске КЭП я спрашивал тебя про Сергея Тихановского, который на новом YouTube-канале рассказывает сказки, читает стихи. И сейчас мы видим, что Бабарико не устроился в текущие оппозиционные структуры. Еще стало известно, что он в Германии зарегистрировал свою компанию, которая будет заниматься консалтингом в сфере искусственного интеллекта. Можно ли сказать про Бабарико, что тоже Бабарико как политик?
3: Я из Тихановского, из Бабарико не делаю таких выводов.
4: Просто в недавнем интервью Бабарико говорил, что уже и политик на тебя вроде как назвать не может.
3: Это все кокетство с самоназванием, я выпускаю как бы на здоровье. С Бабарико, мне кажется, что и как с Тихановским, как и с остальными, сегодня нет у нас индикатора, который бы позволил сказать, что кто-то закончил, кто-то не закончил политику. В Беларуси нет конкурентной политики. Когда она появится снова, вот и вопрос, кто в нее вернется, кто в нее обратно заскочит, да. Я абсолютно очевидно там уверен, что у такого человека, как Сергей Тихановский, остались амбиции, да. Я уверен, что у Бабарико остались амбиции. Я вижу, что остались они у Павла Латушко, например. Да, уверен, что там, не знаю, Франк Вечерка себя найдет, может быть, там не на первых ролях, а может быть, и на первых ролях, да, в будущее белорусской политики. Просто у людей есть внутренняя такая, ну, не знаю, назвать это зудом или как это назвать, ну, короче, внутренняя потребность быть в политике и амбиции. И если как бы хватит здоровья, сил и какой-то веры в себя и в народ, то я думаю, что Бабарико тоже планирует вернуться в политику. Более того, я считаю, что это его подчеркнуто аполитичная инициатива «Беларусь Нетворк» — это попытка самосохраниться до того момента. Он определил для себя бренд оппозиции в знании как токсичный, и я не хочу с этим токсичным брендом иметь ничего общего. Думаю, что с точки зрения большинства белорусов он, скорее всего, прав в такой оценке. Получится у него или нет — это второй вопрос. Но я думаю, что вот такая нацеленность, что я не хочу вот с этими людьми, которых уже многие в Беларуси вспоминают как там оторвавшихся от нас, я не хочу с ними иметь ничего общего, потому что я ориентируюсь все еще вот на тех ранее и сегодня политичных людей, которые коротко политизировались в 2020 году. Я все еще хочу быть их президентом в будущем, поэтому я попробую такой вот ванильный, спокойный проект, который никак не связан с штабами оппозиции. Я буду в нем заниматься вот пока у нас такое межсезонье политическое, и потом, я думаю, это просто как своеобразный такой отпуск, да, который все-таки позволяет тебе сохранять некую активность, но позволяет тебе, наверное, надеяться, что ты не приобретешь весь тот ареал скандалов, споров, разочарований, которые обычно сопровождают политиков, которые заходят в оппозиционные структуры.
2: Палітычны аналітык Арцём Шрайбман паразважаў пра цяперашнія крокі Віктара Бабарыкі і дапусціў, што ў былога банкіра захаваліся прэзідэнцкія амбіцыі.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сёўнішні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: День оф. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.
1: Добрый день, уважаемые слухачи, в эфире программа «День офф» и с вами Юлия Сівец. Лето амаль скончилося, напереди восеньские пахмурные и дождливые дни, однако сгадать это лето можно с допомогой фильмов с летней атмосферы. И начну с классики.
0: День офф.
1: Калі вы любите Одри Хепберн и фильмы с этой актрисой, самый час гадать «Римские каникулы». Это американская романтичная комедия 1953 года режиссера Уильяма Уайлера, у якой головной роли сыграли Грегори Пек и Одри Хепберн. Менавіта гэтая роля принесла Хепберн ее первый Оскар. Поводле сюжета, молодая принцесса Ганна приезжает в Рим с официальным визитом. Стомившись от протокола и постоянного контроля, яна утекает из резиденции и выпадково знакомится с американским журналистом Джо Брэдли. Он спочатку хочет отримать сенсационный материал, але замест этого становится ее проводником по Риме. И вот тут начинается самое интересное – летний Рим. Город у фильма становится фактично третьим главным героем. Ганна гуляет по улицах, робит новую прическу, есть мороженое и разом с Джо катается на знакомитом мотороллере «Веспа». У фильме показаны многие места Рима, широко ведомые еще до 1952 года. А менавіта на лауце каля Римского форума Джо находит принцессу Ганну, якая там заснула. На приступках испанской лестницы днем размовляют головные герои. Еще шмат інших реальных мест города являются местами деньев альбо фоном подей фильма. В уступных титрах, до речи, была менавіта отзначена, каб выключить думки про студийные декорации, гэты фильм цалком зняты и записаны у Риме, Италия. Особенно варто сгадать сцену каля вуснов истины. По легенде, коли человек кладет руку у рот мармуровой маски и хлусит, она откусит ему руку. Джо вырашает пожертвовать с Ганной и робить выгляд, что маска саправды откусила ему руку. Реакция Одри Хепберн в этой сцене была саправдной. Гэты момент стал одним из самых ведомых у фильме. До речи, «Римские каникулы» стали одним из фильмов, дякуючи яким знакомитые римские локации набыли еще большую популярность. И коли сегодня поглядеть на это место, можно зауважить, насколько изменился город за больше, чем 70 годов. К тому, коли этим летом вам не отрымалось наведать Рим, то самый час поглядеть на этот город у фильме разом с Одри Хепберн и Грегори Пеком.
0: День офф.
1: Наступный фильм – это уже совсем инши по настрою. «Каникулы маленького Николя» – французская комедия Лорана Теара 2014 года. Хоть фильм сучасный, але заснованный на знакомитой серии книг «Маленький Николя», якую створили письменник Рене Гассини и мастак Жан-Жак Сен-Пе у 50-60-е годы минулого стагодия. Это история про школьника Николя, его сябров, батьков и наставников, перекладенные на десятки мов, які давно стали классикой дитячей литературы. Некольки слов про книгу. Рене Гассини, автор комиксов, так само про Астерикса и Обеликса, а мастаком книги является Жан-Жак Сен-Пе. Книги перекладены на 37 мовов, и першапочаткова кожная книга створалась в выгляде намальванага Сен-Пе и написанага Гассини комикса, які продавался в период помеж 56 и 58 годами. Однако в 58 годе он стал серии иллюстрованных романов. И каждая книга расповедает истории вачима самого Николя, и это створает вельми шмат гумору, больше из якого отбывается праз неразумение Николя поводина у дорослых. Сюжет книги и фильма «Каникулы Николя». Навучальный год скончивается, и 10-годовый Николя разом с батьками и бабулей отправляется на каникулы у Британии на узбережье Атлантичного океана. Море, пляж, солнце, чистое поветро и готель Борыва. А разом с Николя на отпочинку опынаются иншие дети и дорослые, и спокойные семейные каникулы хутко перетвораются ланцужок смешных пригод. Фильм добро поглядеть усёй семьёй, тут шмат гумару и вельми приемная атмосфера французского лета.
0: День офф.
1: Это была программа «День офф». С вами была Юлия Сівец. Встретимся на наступном тыдні.
0: День офф. Программа Юлии Сівец про варианты ленотного отпочинку для самых активных людей.

0: Фонд «Байсол» цяпер праводзіць школьны збор для дзяцей палітвязняў. Запоўніць заяўку і падтрымаць ініцыятыву можна да 27 жніўня ўключна. Першасная мэта збору – 10 тысячаў еўра. У выпадку вялікай колькасці заявак на дапамогу гэтая сума можа павялічыцца, распавёў маёй калезе Марыне Савіцкай прадстаўнік фонду Александр Кухта. Ён дадаў, што на кожнае дзіця плануецца выдаць 100 еўра.
1: Я разумею, што 100 еўра – гэта не тыя грошы, які вырашаюць усе праблемы, але все ж таки мы разумеем, что белорусская диаспора так само не та суполка, якая повинна вырашать усе проблемы усіх людей. Мы стараемся збирать 3 раза на год. Гэта вось 1 вересня, гэта на Новый год и гэта на початок лета сбор по 100 евро на детей политзняволенных. Тому кожная семья может звернуться до Байсола, заполнить заявку, и потом уже мы глядим, сколько у нас приходит заявок, и збираем там отповедную суму грошей. И вось, например, на початку лета вось у нас завершился сбор, мы собрали около 10 тысяч, плюс еще 6 тысяч нам подкинул Международный Хельсинский комитет, и мы закрыли вось все заявки, сколько их там было, 166, коли я не помиляюсь. И вот уже бачно разрыву, что детей пришло более, чем мы смогли собрать. То есть мы сами собрали сами силы на 10, а пришло на 16. Тому

сам пойду, войска сгине, а жонку пошлю. Не с кем жить будет, я сам не пойду, жанны не.

0: 1641 дзень украіна-расійскай вайны поўнамасштабнай, маю на ўвазе, Украіна пашкодзіла 70 найбуйнейшых лагістычных цэнтраў расійскага маркетплейсу Wildberries у адказ на расійскія атакі на грамадзянскую інфраструктуру Украіны. Украінскія дроны атакуюць склады кампаніі сярэдзіны ліпеня, гэты ўдар ужо закранулі значную частку яе лагістычнай сеткі. Разам з тым сам маркетплейс ужо даўно забаронены не толькі ва Украіне, але і ў Польшчы і Латвіі. Апошняя абмежавала доступ да сайта Wildberries праз продаж тавараў з расійскай і савецкай сімболікай, таксама атрыбутыкі, звязаныя з вайной супраць Украіны. Пасля серыі ўдараў узброеных сіл Украіны аналітыкі прагназуюць крах бізнесу Wildberries. Ці сапраўды іх гэтыя дзікія ягады чакае канец, і якія яшчэ наступствы могуць мець атакі на расійскі маркетплейс, разважае эксперт Алексей Харкевіч у гутарцы з Юліяй Сівец.
1: Гость рации.
2: Добрый день, поважанные слухачи. В гостях у нас сегодня эксперт Алексей Харкевич. Добрый день.
3: Добрый день.
2: Месяц уже протягивается кампания украинских атак супрать российского гиганта онлайн-продажу Wildberries. И отсюль пытание, какие наступства это потягнет. Не только для Wildberries, але и для остатних сфер.
3: Wildberries сейчас играет очень важную роль в торговле. Фактически это лидер в розничных продажах через интернет-торговлю, как по России, так и по Беларуси. Соответственно, пользуется им и бизнес-сообщество тех, кто продает свои товары через интернет, то есть это очень удобно. Использовать чужую площадку, не рекламируя себя. Ну и, соответственно, это удобно для покупателей. Как правило, здесь товары дешевле, чем в магазине, потому что не требуется столько затрат на хранение, на зарплату продавцов и так далее. Это, в первую очередь, бьет по тем людям, которые привыкли экономить на покупках, потому что в первую очередь выгода в покупках была на экономии за счет сокращения логистических затрат. Ну а теперь этого фактора уже нет, и, конечно, это очень важный момент для белорусов.
2: Означает, что Wildberries за апошние годы взял так само великие кредиты в банках. То есть, на кольких это будет уплывать на банковскую сферу так само?
3: Поскольку обороты были очень большие, для обслуживания этих оборотов использовались кредитные средства. Этих средств стоит под угрозой, поскольку наверняка кредит был обеспечен как раз-таки товаром в обороте, то есть тем, что было на складах. Если то, что было на складах, уничтожено, то есть, соответственно, обеспечения этих кредитов нету. И это очень большой риск к тому, чтобы Wildberries мог казаться вообще неплатежеспособным. Но это вот, знают только специалисты внутри самой компании и в финансовой сфере.
2: Чи можно чекать, например, что некий банк обанкротится, например?
3: Здесь надо понимать, что чем больше компания, тем риски кредитные более значимы для самой финансовой сферы. То есть, да, можно обанкротить небольшую компанию, это не ставит под угрозу банк. Но если это крупный игрок, то, конечно, банк заинтересован в том, чтобы его поддержать, чтобы не спровоцировать каскад новых неплатежей. Соответственно, банк будет заинтересован в том, чтобы, скорее всего, профинансировать дальше, выделить новое финансирование.
2: А кроме того, что внищенные склады, какие еще потягни наступствуют?
3: Надо понимать, что Wildberries это все-таки российский игрок, крупнейший российский игрок, но есть выход на Китай, где AliExpress и так далее. Соответственно, есть альтернативы, поэтому я думаю, что если говорить там о ближайшей перспективе, если есть возможность заказать товар, есть желание, то, наверное, можно выбрать тех же китайских поставщиков.
2: Как поуплывая на Беларусь? Тебе треба чекать, что Стив Wildberries перенесе Беларусь, те же самые наибуйнейшие склады?
3: Тут надо понимать, что география складов, она определяется логистическими выгодами. Беларусь все-таки в стороне, да, от центральной части России. Может быть, есть смысл там перенести, значит, склады из прифронтовой зоны того же Брянска, Курска. В этом плане, ну, можно такое ожидать. Но, скажем, для того, чтобы обеспечивать там Питер, либо Москву, это финансово, скорее всего, будет неоправданно. Большое логистическое плечо как бы теряет весь смысл осуществлять, ну, такой тип торговли.
2: Ты можешь сказать, что белорусы на себе это слабо чуюсь, эту атаку на Wildberries?
3: Я бы так не сказал, что слабо, потому что мы понимаем, что фактически дальнейшее существование и функционирование этого бизнеса стоит под угрозой, потому что атаки, если конфликт не прекратится, они будут продолжаться, и, собственно, риски для граждан, да, заказывать Wildberries, они будут непропорциональны. Поэтому, ну, я бы сказал, что скорее появляется шанс у конкурентов нероссийских, в том числе и самим же белорусам, пробовать каким-то образом продвигать аналогичные площадки на российский рынок. Ну и есть крупные, еще раз повторюсь, китайские игроки, которые, я думаю, что нишу Wildberries готовы занять. Поэтому рынок выгодный и достаточно уже маржинальный для торговли, поэтому я думаю, что просто будет перераспределена доля в пользу других игроков.
2: А твой прогноз, кто может прийти на рынок, так, уличивающий политическую конъюнктуру, например, там, польский Allegro не прийдет в Беларусь?
3: Да, надо понимать, что европейские игроки ожидать их в Беларуси в ближайшее время не стоит по тем же политическим причинам. Россияне, ну, есть там тем же Озон, там и другие игроки, ну, которые пока, скажем, не ощущают такого прессинга со стороны украинских вооруженных сил. Но, повторюсь, это есть еще американцы, которые теоретически, возможно, будут восстанавливать свои позиции в Беларуси, но это пока только в рамках предположений. Ну а самый реальный игрок – это Китай. Китай, который наверняка, скорее всего, воспользуется тем, что, скорее всего, Украина не будет бить по китайскому бизнесу, так как бьет по российскому.
2: И можно сказать, что повеличится доля замов с Алиэкспресса, это будет что-то иншее?
3: Wildberries, он был, с одной стороны, хорошо прорекламирован, с другой стороны, все-таки это ниша не китайских товаров. Да, у китайских есть свой, ну, такое сложившееся мнение, что это дешево и некачественно. То есть, соответственно, если работать в сторону замещения Wildberries, то это немножко другая должна быть бизнес-модель для Китая, наверное. Поэтому тут сложно сказать, именно AliExpress, либо другие игроки, но это вполне реальный вариант, что тот же AliExpress воспользуется возможностью, увеличит продажу, увеличит интенсивность рекламного воздействия на белорусов с точки зрения интернета и так далее.
2: Як ты думаешь, насколько зараз будет отчувальный дефицит певных товаров, потому что были привязанные белорусы до Wildberries, вельми шмат чего там замовляли, а теперь уже есть, напевно, рызыка и страх там замовлять, и поэтому насколько будет отчувальный дефицит товаров?
3: Дефицитов я бы не назвал. Это все-таки альтернатива. Те же самые товары, которые мы можем приобрести в магазинах. Это не означает то, что в магазинах товары пропадут. Как обычно действует старт-лей? Идет в магазин и выбирает товар, смотрит, присматривается, что ему нравится, не нравится. Потом идет, заходит в интернет и покупает такой же товар, только дешевле через, ну, тот же Wildberries. Да? Вот примерно так это работает. Соответственно, просто дешевая альтернатива, она сопряжена с определенными рисками того, что ты эти деньги можешь вообще потерять. Соответственно, выиграет в том числе и стационарная торговля, пока не будет надежных других интернет-площадок и конкурентоспособных по ценам.
2: То есть отрымливается больше чекать треба не дефициту, а того, что подвысятся цены?
3: Да. Самый главный вывод о том, что, в общем-то, это отразится в первую очередь на ценах. То есть товар станет менее доступен по цене, это точно. И если никто из интернет-игроков, интернет-торговли не сможет сделать слаженную систему, с одной стороны, не рисково, с другой стороны, все такую же дешевую, как и Wildberries, то я думаю, что вот он сможет и захватить рынок. Если это не произойдет, ну, просто такова реальность. Значит, если нет желания рисковать, покупать в интернете, то можно купить в магазине. Но дороже.
2: Насколько может конкурент Wildberries Озон занять их нишу? Чи они так само под погрозой того, что на них так само могут быть атаки?
3: Я думаю, да. Психологически даже для тех же клиентов, зная то, что происходило с Wildberries, это же интернет-площадка. Она свозит и покупателей, и продавцов. И в первую очередь рискуют продавцы. Они теряют свой товар. Они закладывают эти риски в цену. И как только эта цена становится неконкурентоспособной по сравнению с, условно говоря, говоря, стационарным магазином, то и клиент пойдет в стационарный магазин. Поэтому все здесь упирается именно в продавцов. Такие же риски по торговле через Озон. Наверное, бизнес-игроки думают, что есть. Я бы, по крайней мере, на их месте так бы предполагал. Соответственно, и закладывал это в цену. Ну, а там уже рынок бы ставил бы все по местам. Стоит она того или нет, будут покупать таким ценам или нет, это уже решают потребители.
2: Дякую за размову. В гостях у нас был эксперт Алексей Харкевич. Гуторку для вас вела Юлия Сивец.
1: Гость рации.
0: Дякую суразмоўцам. Праз 2.5 хвіліны будзе у нас уключ.

Маша, я мовил так, а она мови не. Як самоваже кипи милость наша, я грызом пес, и она нам не кне. Потом нагле по цауску видела до хербаты на прикуску. Под самоваром сиди моя Маша, як хербата так начонга.

знаю. То потом он за преслея перебирает, все знаете, такие, ну, чекавых людей, а такие, ну, то есть забава, бо мы то трактуем так, как такая отскочня. Ну и у нас еще тутай в Гайнусе теперь то дуже осир робит, бо та Гайнувка бега, будут беги родинные в месяц, в вересню.

Наши Владимир Парфенюк, мастер мастеров у карате цунами, черговый герой сегодняшней передачи с серии «Спад для шародам. Месцы, подеи, люди». Больше за 30 годов занимается и пропагует боевые спорты и связанные с этим философию и лад життя. За свою деятельность отримал от президента Польши Сребрный Крыж заслуги. Народился у Подгайновском Пориеве. Живе у Варшаве, шмат подорожничая по свете, але заусёды памятая про свою маленькую айчину, де ганарыцца тем, что есть белорусам с Подляша.

Это значит великая хвала, великая цу, идеограмм, великая, огромная, могутная и нами хвала. Это в канджи, идеограмм. Ну и скажем так, японского мы троху там учились, но просто я теперь ранее тот крик уже там был, скажем, говорил, писал, но это там есть несколько алфавитов, хирогана, катакана, я эти два знал, но канджи то это алфавит больше идеограмм, труднее писать просто. Так было, что я начал уже на первом курсе уже эти тренировки, ну я щоденно тренировался, так что у меня такого вольного часу не было. Думаю, что в этих годах так само были в телебачении эти фильмы с Брусом Ли. Я начал, тут была секция карате в Гайнуце, я начал там заниматься этим, но и она закончилась. После я поехал в техникум и, ну, и после в Варшаву. Но там уже это, скажем, было профессионально. Ранее тут были в этих 70-х годах початки, так что это не было еще такие уровень высокий. Ну, скажем, что я занимался этим, ну, 8-10 годин каждый день. Ну, просто на зал приходили, и там одну-две тренировки, а после еще я там ходил на стадион, и там еще, там на Жвильке Вигуре, в таком студентском доме жил, там так то выглядало. То это было связано с нашей тренировкой, с системой цунами, где у якой есть разделение на такую психику и тело. Чтобы развивать тело, наилепшим метод, наилепший, это практика мастерства борьбы. Потому что это вельми развивает человека в разных видах. Чтобы развивать эту психичную, духовную сферу, ну, то тогда есть медитация дзен. Дзен из японского — это медитация. Ну, так само есть разные другие методы, например, развитие так само интеллекту. Великий это начис на цунами. Скажу навод, что люди, якія есть тут тренируются, эти мастера, яны все с высшейшим эдукацией. Подстава – это концентрация и праца над собой, как досконалить свою психику и тело. Ну, это медитация много дает. Просто порядкует нашу психику, наши думки. Это концентрация на каком-то процессе, например, глядения, чи дыхания, чи других. Тут есть натиск на то, на реальную борьбу, как оборониться, когда кто-то там нападет нас. Чи других. Думаю, что дякуючи тому, что я тут занимаюсь, то пережил там, а так оборонился в многих ситуациях.

0: танцевальное подорожье у свет музыки диско, хаус, дефанк. Авторские миксы у эфиры Радио Рация от DJ Ricky. In the mix.
1: Радио Рация.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.